0: Марат Тепулбаген са олуд брэд жовектен километр. Иба малалала удубаген самата мамелло. Лима ему акулан ди тасе. Чолока ди мати зе ди кисти цали шамена митсу меди. Ди мата леле намабело ацелен ама хулуха ди а Johannesburg. Ретла копана молебело лек алантенг. Капа кайка ицелен ялебело. Хуйну сака нхо баген саминакве. Бухаке царуна ка отлуа SABC 2. Ле SABC Sport утва ка хорабу супа усэнг. Олуд брэд жовектен километр. Лебело лек алиле. Harmate, ulikise twake SABC Sport.
1: Ke spina zonke price drops ya Hollywood. Uka hapa siabo sa 2.5 million rand. Lemibuzo. Betcha ka 2 rand ka po feta dipapadi tse kgethilweng sa pragmatic play games. Mantaha omolomo. Labobedi, le labone. Ho tloa ka 12:30 motsiare. Ho fihlela ka 10:30 bosiu. Betcha, hona jwale. Hona le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betcha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa betcha. Ba hlodi ba tseba nako ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.